Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Проповедь Евангелия в Ефесе. Жители Ефеса, большого города на западном берегу Малой Азии, поклонялись богине Артемиде. Язычники, проживавшие во многих уголках земли, прислали деньги для постройки великого храма в честь этой богини. И когда храм был завершен, он оказался таким прекрасным, что его стали называть одним из семи чудес света. Язычники приходили в храм Артемиды, чтобы поклоняться богине. У себя дома они поклонялись изваяниям Артемиды. Но не все жители Ефеса были идолопоклонниками. Иудеи выстроили синагогу, где они могли поклоняться истинному Богу. По субботам они встречались, чтобы слушать чтение отрывков из Писаний Ветхого Завета. Аполлос, иудей родом из Александрии, посетил Ефес. Он был красноречивым проповедником, и народ слушал его внимательно и охотно. Аполлос всем сердцем веровал в Бога, был сведущ в Писаниях, но об Иисусе ничего не слышал. Веря в то, что Иоанн Креститель – пророк, посланный Богом, Аполлос проповедовал иудеям Ефеса Иоанново крещение. Некоторые из слушателей Аполлоса поверили его словам, и он крестил этих людей Иоанновым крещением, в знак того, что они покаялись в своих грехах. Акила и Прискила, послушав проповедь Аполлоса, пригласили его к себе домой и рассказали ему об Иисусе Христе. Аполлос с великой радостью принял благую весть и уверовал в Иисуса Христа. Уверовав, Аполлос стал убеждать народ в том, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Проповеди Аполлоса были столь убедительными, что вслед за ним многие уверовали в Иисуса Христа. Когда же через некоторое время Аполлос решил отправиться в Грецию, верующие Ефеса написали письмо своим братьям по вере, в котором они рассказали об Аполлосе. И в Греции проповеди Аполлоса стали большим ободрением для верующих. Вскоре после отъезда Аполлоса из Ефеса туда прибыл Павел. Он был очень доволен, увидев в этом городе так много верующих. Но когда он спросил их, «Приняли ли вы Святого Духа, когда уверовали?» Они ответили, «Мы даже и не слышали, что есть Дух Святой». Павел, желая удостовериться, знают ли эти верующие истину, спросил, «Как же вы крестились?» «Мы крестились крещением Иоанна», — ответили они. Тогда Павел объяснил им, что Иоанн крестил крещением покаяния и был пророком, возвестившим людям грядущего Иисуса Христа. И все 12 новообращенных приняли крещение во имя Господа Иисуса Христа. Когда же Павел возложил руки на верующих и помолился, на них сошел Святой Дух. В течение 3 месяцев Павел проповедовал в синагоге Ефеса, доказывая с помощью Писания, что Иисус Христос – посланный Богом Спаситель. Но многие не хотели верить и злословили Павла. Тогда Павел покинул синагогу и начал проповедовать в училище Тирана, жителя Ефеса, где ежедневно в течение 2 лет он учил их. Учение его стало известно в городе и окрестностях. Многие уверовали в Иисуса и были крещены. Находясь в Ефесе и просвещая народ, Павел творил чудеса именем Иисуса и лечил многих больных. Больным, состояние которых не позволяло переносить их с места на место, помогали друзья, приносившие им платки и пояса Павла. Эти вещи с молитвой прикладывали к телу больных, и они исцелялись. Всемогущество Бога поражало народ,
Даже иудейские заклинатели стали пользоваться именем Господа Иисуса Христа. Семь братьев, занимавшиеся колдовством, видели, как Павел именем Иисуса Христа исцеляет больных и изгоняет злых духов. Они решили, что могут делать то же самое. Повстречав человека, одержимого злым духом, они приказали: «Заклинаем тебя именем Иисуса, о котором проповедует Павел! Выйди из этого человека!» Злой дух ответил: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто такие?» И злой дух побудил этого одержимого человека броситься на братьев и избить их. В страхе все семеро выбежали из дома и скрылись. Узнав о случившемся, народ проникся еще большим благоговением к имени Иисуса и воздавал хвалу Господу. Те же люди, которые прежде занимались колдовством, поняли свое заблуждение. Они раскаялись и сожгли свои чародейские книги. В те времена книги стоили чрезвычайно дорого. Редко какой человек мог позволить себе купить хотя бы одну книгу. Жители Эфеса подолгу копили деньги, чтобы купить книги о магии и колдовстве. Уверовавшим в Иисуса уже не нужны были книги, в которых говорилось о силе чародейства и заклинаний. Толпа наблюдала, как пламя поглощало дорогостоящие книги. Вскоре от них остался один лишь пепел.

Мятеж в Ефесе. Все, кто слышал проповеди Павла и видел чудеса, им творимые, уверовали в Иисуса. Но многие по-прежнему ходили на поклонение в храм богини Артемиды. Они верили, что богиня сошла к ним с небес и воспринимали ее как дар, ниспосланный небом. А у себя дома язычники держали изваяние Артемиды. Люди, посещавшие Ефес, в качестве сувениров покупали статуэтки Артемиды, которые были ужасно уродливы, но тем не менее люди поклонялись им. Изготовление маленьких идолов Артемиды стало постоянным и прибыльным занятием для многих серебряных дел мастеров. Один из этих мастеров по имени Димитрий, получавший большие доходы, очень обеспокоился, видя, как многие люди отказывались от идолопоклонства и начинали веровать в Иисуса Христа. Ежедневно он узнавал о новых людях, обратившихся ко Христу, и его беспокойство росло. Что будет, если все язычники захотят стать христианами? Что станет тогда с серебряных дел мастерами? Димитрий, собрав всех ремесленников, сказал им: «Друзья, вы знаете, что из-за проповеди Павла не только в Ефесе, но и по всей Малой Азии от Артемиды отвернулось немало людей. Он убеждает народ, что сделанное человеческими руками не может быть Богом. Это угрожает тем, что наше ремесло придет в упадок, и народ не будет ходить на поклонение в храм Артемиды. И тогда богиню Артемиду вообще перестанут почитать, а храм ее разрушат». Эти слова возымели действие. Собравшиеся пришли в ярость и принялись кричать: «Велика Артемида Ефесская!» С этими криками возбужденная толпа вышла на улицы города. К ней присоединились другие люди. Вскоре весь город пришел в движение. Схватив двух спутников Павла, толпа потащила их к месту общественных зрелищ. Павел, узнав о случившемся, хотел было отправиться на выручку своих спутников, но друзья его не отпустили. Они понимали, что попади он в руки разбушевавшейся толпы, Павла растерзают. В течение 2 часов в городе царило смятение. Многие даже не понимали, что происходит, но и они кричали заодно с другими: «Велика Артемида Ефесская!» Чтобы навести порядок, глава городской общины, встав перед толпой, жестом призвал всем умолкнуть и затем сказал: «Мужи ефесские, кто не знает, что город Ефес – верный служитель великой богини Артемиды? А так как в этом нет сомнения, то следует хранить спокойствие и не поступать опрометчиво. Вы привели сюда людей, которые ни храма не обокрали, ни богини вашей не оскорбили. Если же у серебряных дел мастеров есть жалоба на этих людей, на то есть судебное собрание, чтобы разобраться во всем по закону. Вас же могут обвинить в нарушении спокойствия и порядка». Образумив этими словами народ, городской голова велел всем разойтись по домам. Павел собирался покинуть город еще до того, как там начался мятеж. Перед возвращением в Иерусалим он посетил церкви Македонии и Греции. Из Греции Павел намеревался отправиться в Сирию морским путем. Но узнав, что иудеи замышляют схватить его, решил вернуться тем же путем, каким пришел туда.

По пути в Иерусалим. Из Македонии Павел морем переправился в Троаду, где он пробыл одну неделю перед возвращением в Иерусалим. Накануне отъезда Павла все верующие собрались в одном из домов в большой комнате, расположенной на третьем этаже. Они преломили хлеб в память о вечере Господней с учениками накануне распятия. Павел беседовал с собравшимися до полуночи. Он знал, что никогда больше не увидит этих людей и хотел многое сказать им. Один юноша по имени Евтих слушал проповедь Павла, сидя на подоконнике открытого окна. Было уже поздно. Юноша задремал и во сне упал из окна третьего этажа. Когда все сбежали вниз, юноша был мертв. Павел подошел к безжизненному телу, склонился над юношей и обнял его. «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем», — сказал он обступившим его людям. Через некоторое время юноша ко всеобщей радости пришел в себя. Все вернулись в горницу, подкрепились едой, и Павел продолжил беседу. Лишь на рассвете Павел закончил проповедовать и покинул город. Следующая прощальная встреча была у Павла с церковными старейшинами Ефеса, которые пришли на берег моря, чтобы проводить его. Павел любил этих людей. С ними он прожил долгое время, и теперь пришло время проститься. «Вы знаете, — сказал он, — что с первого дня моего пребывания я все время был с вами, со смирением служа Господу. Я учил вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что меня там ждет, только чувствую, что ждут меня там цепи и страдания. Но не страшусь того и с радостью завершу служение, которое принял от Господа Иисуса. Итак, заботьтесь о Церкви Божьей, пастырями которой поставил вас Дух Святой». Все вместе они встали на колени и стали молиться. После общей молитвы верующие со слезами обнимали Павла, полагая, что больше не увидятся с ним. Потом Павла проводили на корабль, который вскоре отплыл. Корабль, на котором находился Павел, пристал к берегу в Тире и пробыл там 7 дней. Эти дни Павел и его друзья провели, посещая местных христиан. Когда корабль был готов к отплытию, христиане с семьями, с женами и детьми пришли проводить Павла до берега. Встав на колени, они все вместе помолились. Следующая остановка была в Кесарии. Туда пришел из Иерусалима пророк по имени Агав. Этот старец снял с Павла пояс и, связав им свои руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, свяжут в Иерусалиме и предадут в руки язычников». Услышав слова Агава, все сильно встревожились и стали умолять Павла не идти в Иерусалим. Но он ответил: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме во имя Господа Иисуса Христа». Поняв, что его невозможно переубедить, верующие сказали: «Да будет воля Господня». Спустя 5 дней Павел и его друзья продолжили путь в Иерусалим. С ними вместе пошли и христиане из Кесарии. В Иерусалиме старейшины церкви с радостью встретили прибывших.

0: кто она?»
1: «Не могу сказать. Я думаю, она здесь новенькая».
0: «Да, девочки, она живет в том маленьком домике возле моста с вьющимися белыми розами».
2: «Где мы всегда собирали много цветов для декораций, потому что там никто не жил?» «Да, тот дом почти завалился. Как там может кто-то жить?»
0: «Никто не может, если он не очень бедный. Да, по одежде можно сказать, что она очень бедная».
2: «Хватит, девочки, говорить о ней», — нетерпеливо сказала одна из группы. «Какая нам разница, кто она такая? Мы опоздаем!»
0: Группа веселых девочек пошла вдоль по улице. Между тем предмет этого разговора спешил в другом направлении. Ее глаза застилали непрошенные слезы, когда ее задумчивый взгляд, который она бросила на девушек, был встречен холодным любопытством.
1: «Очень трудно быть одинокой», — прошептала она. «Но я постараюсь, чтобы мама не узнала».
0: Девочки шли своей дорогой, не обратив внимания на тоскливый взгляд. Им и в голову не пришло, что они были недобрыми. Нелли, однако, заметила, и весь остаток дня была задумчивой.
1: «Интересно, каково это быть одной среди незнакомых людей?» — размышляла она.
0: К вечеру, когда они возвращались домой, она шепнула своей подруге.
1: «Знаешь, Маша, я все время думаю о той девочке, которую мы встретили сегодня утром».
2: «О какой девочке?» — спросила Маша в недоумении.
1: «О той, о которой Маргарита сказала, что живет в том маленьком домике у моста. Ты знаешь?»
2: «Ах, да, ну и что?»
1: «Знаешь, она так печально смотрела на нас. Я никогда не видела ее ни с кем. Она, наверное, очень одинока».
2: «Ну?
1: Ты же знаешь, что в Библии написано: «Был странником, и вы приняли меня». Эта девочка посторонняя. Ты думаешь, это к ней относится?»
2: «Что же ты придумала, Неля?»
1: «Я думаю, что мы можем сходить к ней и пригласить в наш класс, в воскресную школу. Так мы можем познакомиться».
0: Маша рассмеялась.
2: «Неля, ты всегда действуешь как миссионерка, но я не собираюсь с тобой идти».
0: И она передернула плечами. Нелли расстроилась, но больше ничего не сказала. Она уже давно поняла, что спорить с Машей бесполезно, и решила сходить одна. На следующий день после обеда Нелли робко постучала в дверь маленького дома. На стук ей открыла та самая девочка. Она пригласила гостью в крошечную комнату. Возле камина в кресле сидела аккуратная миловидная женщина.
1: «Меня зовут Неля. Я заметила тебя вчера и подумала, что ты здесь новенькая. Я решила прийти и пригласить тебя в наш класс, в воскресную школу. У нас очень хорошая учительница и рассказывает много интересного».
3: «Я бы с удовольствием», — робко начала девочка. «Но мне все чужие и...»
1: «Это не важно», — заверила Нелли. «Я подойду к тебе и представлю всем девочкам».
2: «Спасибо, моя дорогая», — сказала женщина, прежде чем девочка успела что-то сказать. «Я уверена, Эдна с удовольствием пойдет. Боюсь, для нее это очень тяжелое испытание, хотя она никогда не жалуется. Она всегда боится побеспокоить меня». «Она дома всегда помогала в церкви и воскресной школе. Но здоровье мое пошатнулось, и доктор сказал, что зима здесь может поддержать мою жизнь. Мой муж не смог приехать со мной, потому что вынужден работать, чтобы было чем оплачивать наши расходы. Эдне пришлось бросить школу и все остальное и приехать со мной. Мы вынуждены жить очень скудно, как ты видишь, но я чувствую себя лучше. Если бы только Эдна была довольна...» И мать с любовью посмотрела на дочь.
1: «Конечно же, я буду довольна, мама», — сказала Эдна. «Я уверена, что ей очень понравится воскресная школа», — искренне ответила Нелли. «Я зайду за ней завтра».
0: Так она и сделала, и Эдна пошла с ней, хотя чувствовала себя очень неловко. Теплое приветствие со стороны учительницы и дружелюбие девочек скоро покорило ее сердце. Она чувствовала себя как дома. Когда школьники запели последнюю песню, она забылась и тоже стала петь со всеми. Девочки были поражены. У нее был прекрасный голос.
1: «Эдна!» — закричала одна из них, как только их отпустили домой. «Ты должна приходить к нам на молодежный хор! Нам очень нужен альт!»
0: С этого момента Эдна больше не чувствовала одиночества, потому что была одной из девочек. Мама, улыбаясь, смотрела на нее и чувствовала себя.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы обратимся к 29 главе Иеремии и найдем в ней послание этого пророка, адресованное тем, кто был захвачен в плен в период правления Иехонии. Напоминаю вам, что при этом царе Иудея была завоевана лишь частично. Полностью же она была захвачена лишь через 11 лет. С этим периодом истории вы можете подробно ознакомиться, прочитав стихи с 1 по 7 из 25 главы 4 книги Царств. Итак, давайте начнем читать 29 главу книги пророка Иеремии. Послушайте первый стих. И вот слова письма, которое пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. Отсюда мы узнаем, кому конкретно Бог дает наставление. Читаем далее. Послушайте стихи с 4 по 6. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте домы и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их, берите жен, и рождайте сыновей и дочерей, и сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умаляйтесь». То есть Бог велит этим людям обосноваться в Вавилоне. «Не думайте, что это надолго», — говорит он, — «продолжайте жить, планируйте будущее применительно к сложившимся обстоятельствам, женитесь и рожайте детей, потому что вам предстоит прожить там долго». Обратите внимание также на 7 стих. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас». И молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Пленники не должны были бунтовать или сопротивляться. Наоборот, им следовало молиться о благополучии города, в котором они живут. Им предстояло осесть и стать законопослушными гражданами. А далее, в стихе 10, Господь в точности предсказывает, сколько лет они пробудут в рабстве. «Ибо так, — говорит Господь, — когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Видите, Бог не покидает свой народ. Когда истечет срок наказания, Он вернет их обратно.

обратно в родную землю. Но в Вавилоне нашлись лжепророки, которые не захотели верить, что послание Иеремии отражает волю Божью. Они написали в Иерусалим, что Бог избрал нового первосвященника, а пророку Иеремии лучше помолчать. Послушайте стихи с 30 по 32. «Тогда было слово Господне к Иеремии. Пошли ко всем переселенцам сказать: так говорит Господь о Шимае Нехеламитянине. За то, что Шимая у вас пророчествует, а я не посылал его, и обнадеживает вас ложно, зато, так говорит Господь, вот я накажу Шимаю Нехеламитянина и племя его, не будет от него человека, живущего среди народа сего, и не увидит он того добра, которое я сделаю народу моему, говорит Господь, ибо он говорил вопреки Господу». Разумеется, Бог осуждает этих лжепророков. Обратите внимание, Бог часто предсказывал своему народу его историю. Не был исключением и этот раз. Кроме того, Бог откровенно сообщил иудеям, почему их постигло бедствие. Причина всех страданий — их грех. Бог всегда судил грешников, и он не изменился. Многим хочется думать, что Бог Нового Завета добрее, чем Бог Ветхого Завета. Друзья мои, но это тот же самый Бог. Он не изменился, он не постарел и не узнал что-то новое. Его отношение ко греху ничуть не изменилось. Бог обращается к нам через события истории и через свое слово. Послушайте, что пишет Симон Петр в своем втором послании, глава 1, стих 20. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Это первое, что мы должны понять. Однако существует два неправильных толкования этого стиха. Некоторые считают, что этот стих повелевает нам изучать библейские пророчества только в контексте и запрещает брать отдельное пророчество без учета всех остальных. Само по себе это утверждение верно, но речь здесь идет не об этом. Кроме того, существует мнение, что этот стих запрещает людям самостоятельно толковать пророчество. Но и оно не вполне обосновано, поскольку Бог дал человеку свободу воли. Апостол Петр говорит здесь не о результате Божьего откровения, а о его происхождении. Он разъясняет нам, откуда вообще берутся пророчества Писаний, и утверждает, что это совсем не результат мыслительной деятельности пророков, а точная запись того, что сообщил пророкам Бог. Когда мы с вами читаем Слово Божье, мы должны проявить максимум смирения. Мы не просто должны признать, что мы ничто, ужасные грешники. Мы должны отложить в сторону свое мнение, свои суждения и просто слушать, что говорит нам Бог. Проблема пророков и священников во времена Иеремии была в том, что они не сумели этого сделать. И у нас сегодня те же проблемы. У каждого человека есть свое мнение. Он к чему-то стремится, против чего-то протестует. И все это он пытается сделать на основании своих ограниченных знаний. Что касается Бога, то Он один знает все, все факты, все причины, все обстоятельства. Невероятно, что некоторые люди смеют возражать Ему. Маленький человек поднимает голову и говорит: «Господи, если Ты есть, а я в этом не уверен, я очень умный и понимаю, что, скорее всего, тебя нет. Но если ты все-таки есть, то ты не прав». Друзья мои, какая наглость! Все равно, что если бы ко мне приполз муравей и сказал: «Слушай, мне не нравится, что ты тут дом построил. Мне не нравится твой сад и твоя еда». Что бы вы сделали с таким муравьем? Да просто раздавили бы. Но Бог милостив к нам, Он позволяет нам жить, и Он дает нам возможность обрести Его милость.
Главы, следующие за 29, с 30 по 39, представляют собой четвертый большой раздел книги пророка Иеремии. В них содержатся пророчества о будущем 12 колен Израиля и о близком покорении Иудеи. Эти пророчества, как и предыдущие, расположены не в хронологическом порядке. Иеремия обращается к Иудее в самое мрачное время ее истории. Но даже в такое время он находит слова ободрения. Ситуация такова. Под стенами Иерусалима стоит армия Навуходоносора. Скоро она разрушит город и сожжет храм. А пророка Иеремию схватили и заключили под стражу. Он сидит в темнице и в буквальном смысле слова не видит белого света. Уже 7 лет он конфликтует с лжепророками. События развиваются достаточно медленно, но верность слов Иеремии постепенно подтверждается. Лжепророк Анания говорил, что Вавилон падет через 5 лет. Но прошло уже 7 лет, а Навуходоносор стоит под стенами Иерусалима. Его могущество не уменьшилось, он собирается ворваться в город. Иехония в город не вернется, сосуды не будут возвращены в храм. Положение ухудшается. Иудея попала в очень трудную ситуацию. Тень завоевателя нависает над Иерусалимом, а непокорные иудеи держат пророка в темнице и не желают прислушиваться к Слову Божьему. Может ли возникнуть ситуация ужаснее? Может ли положение быть более отчаянным? Но Иеремия продолжает пророчествовать. Только теперь он говорит о грядущем рассвете. Ночь уже настала. Но чем темнее сгущается мгла, тем ближе рассвет. Послушайте 1 и 2 стихи 30 главы. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Так, — говорит Господь, Бог Израилев, — напиши себе все слова, которые я говорил тебе, в книгу». Теперь Иеремия записывает свое пророчество. Это неудивительно, ведь он сидит в темнице и не имеет возможности взойти на кафедру. И вот что он пишет далее, в стихах с 3 по 5. «Ибо вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я возвращу из плена народ мой Израиля и Иуду, — говорит Господь, — и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею». И вот те слова, которые сказал Господь об Израиле и Иудее. Так сказал Господь. «Голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира». Иеремия уже давно говорил народу, что не будет никакого мира. А лжепророки кричали «Мир, мир!» И чем все закончилось? Богу остается только констатировать свою правоту. Я хотел бы также обратить ваше внимание на стихи 6 и 7, где Бог говорит «Спросите и рассудите, рождает ли мужчина? Почему же я вижу у каждого мужчины руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О горе! Велик тот день! Не было подобного ему! Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Иеремия предвидит великий день Господа, о котором говорили и другие пророки, в том числе Исаия. Они говорили, что это будет мрачный день, потому что людям придется пройти через период великой скорби, прежде чем они увидят свет. Бог говорит, «Вы ничего еще не видели. Великая скорбь может оказаться хуже, чем все, через что вы уже прошли». Но после этого страшного времени народ Израиля вернется в свою землю. Послушайте стихи 8 и 9. «И будет в тот день, — говорит Господь Саваоф, — сокрушу ярмо его, которое на выи твоей, и узы твои разорву. И не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду царю своему, которого я восстановлю им». Давид воскреснет из мертвых и будет править народом.
Я прочту вам также 18 стих 30 главы. «Так говорит Господь, вот возвращу плен шатров Иакова и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему». Сам Господь обещает это. А когда его обещание исполнится, ясно из 24 стиха. «Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это». Сочетание «в последние дни» означает, что это обещание Бога пока еще не исполнилось. Оно относится ко времени тысячелетнего царства, установление которого, конечно же, остается для нас будущим событием. Главы с 30 по 33 представляют собой одну блестящую песнь ободрения. До сих пор Иеремия говорил в основном о суде, но теперь окраска его слов становится совсем иной. Известный исследователь Библии Хенгстенберг называет эти главы триумфальным гимном о спасении Израиля. Но не забывайте, что они написаны в самый мрачный период истории страны. 31 глава Иеремии, к которой мы обратимся в заключении нашей сегодняшней беседы, это рассказ Бога о том, что Он совершит. И вот как она начинается. «В то время, — говорит Господь, — я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом». Это пророчество еще не исполнилось, время для него еще не настало. Возвращение Израиля в свою землю, которое происходит сейчас, нельзя считать исполнением этого пророчества, ведь сами израильтяне еще не вернулись к Богу. Как известно, сегодня христиане подвергаются в этой земле настоящим гонениям, их ограничивают во многих отношениях, а это означает, что израильтяне вернулись в свою землю, но пока еще не вернулись к Господу. Послушайте стихи 2 и 3. «Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля. Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Бог не случайно собирается вернуть свой народ в святую землю. Я от всей души верю, что Бог сделает это, когда ему будет угодно, согласно его замыслу и планам, и он объясняет, по какой причине так произойдет. Он говорит, «Любовью вечной я возлюбил тебя». Я хочу признаться, что это одна из моих любимейших фраз в Слове Божьем. Некоторые спрашивают, как может Бог любить этих людей? Хороший вопрос. Но давайте пойдем дальше и спросим, как может Бог любить нас? Бог любит не только Израиль. Он любит весь мир и нас с вами. Нетрудно показать пальцем на евреев и сказать, они распяли Иисуса. Но Бог-то утверждает, что Он любит Израиль. И мы ничего здесь не можем поделать, поскольку Он сам так сказал. Вместо того, чтобы искать недостатки у других, бывает гораздо полезнее на себя посмотреть. В глазах Бога не только израильтяне, а все мы — великие грешники. И Христос умер, чтобы искупить нас с вами. Так как же можно указывать на окружающих и возмущаться, за что только Бог любит их? Не лучше ли спросить, почему Бог любит меня? Как Он может любить меня? И осознать, с какой признательностью мы должны радоваться Его любви. Бог говорит, «Любовью вечною я возлюбил тебя». Честно говоря, я очень мало понимаю в вечности. Однажды я спросил одного маленького мальчика, что такое вечность? «Я думаю, это довольно долго», — ответил он. И, к моему большому сожалению, мы знаем о вечности не больше, чем сказал этот малыш. А что такое в данном случае любовь? Вы можете сколько угодно думать, будто любовь Бога — это Его одобрение всего, что мы делаем, но это совсем не так.
Бог любит нас не из-за того, какие мы есть, а из-за того, каков Он. Объяснение Божьей любви в Нем самом. В первом послании Иоанна, глава 4, стих 10, говорится: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». Любовь Божья активна. Ее причина — сам Бог, ее источник — Бог, ее центр во Христе, который сам является Богом. Друзья мои, Бог любит нас с вами, но я просто не в состоянии объяснить вам, за что. Любовь Божья переполняет меня. Если бы завтра Он передумал и перестал любить меня, я бы навсегда погиб, и вы тоже. Но Он сказал, что Его любовь вечна, а вечность — это довольно долго. У меня много знакомых, которые считают, что Бог совсем покинул народ Израиля. Но позвольте мне сказать вам, если Бог бросил евреев, значит, Он может бросить и нас с вами. Но Он сказал: «Любовью вечною я возлюбил тебя». И человеческое мнение не имеет здесь ни малейшего значения. Бог не оставил Израиль, точно так же, как Он не оставит и нас с вами. Послушайте далее 8 стих. «Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременна и родильница вместе с ними, великий сон возвратится сюда». Вернуть народ в родную землю — непростая задача. Бог мог бы бросить у вечных хромых и слепых и взять только тех, кто здоров физически. Но Он говорит: «Ничего подобного, я верну их всех». Прочту вам еще 9 и 10 стихи. «Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод, дорогою ровную, на которой не споткнутся. Ибо я отец Израилю, и Ефрем — первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите: кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. Я отец Израилю, и Ефрем — первенец мой, — говорит Бог». Бог никогда не называл себя отцом какого-нибудь отдельного израильтянина. Бог называл Моисея и Давида своими слугами. Но когда Он говорит о народе целиком, то называет себя отцом Израиля. Дорогие радиослушатели, время нашей беседы по книге пророка Иеремии подошло к концу. Сегодня мы читали пророчества, относящиеся к моменту, когда Северное царство уже давно было покорено и уведено в плен, а Вавилонская армия стояла у стен столицы Южного царства, готовая уничтожить Иерусалим и сжечь храм. И вот в это суровое время Иеремия возвещает слово утешения и надежды. Из его пророчеств мы узнаем о дне Господа, который начнется с периода великой скорби, но закончится возрождением святой земли и возвращением в нее народа Божьего. Друзья мои, я благодарен Господу за то, что мои радиопроповеди слушает весь мир. Я счастлив, что могу повторять слова Бога, и бесконечно рад тому, что Его послание доходит до самых отдаленных уголков земли. Я искренне хочу, чтобы человечество узнало не только о том, как Господь осудил и наказал Израиль, но и о том, что Он всегда будет любить свой народ и однажды вернет его в родную землю. Знать об этом важно для всех нас, потому что неизменностью вечной любви Бога удостоверяется непреложность и нашего с вами спасения, которое Бог даровал нам во Христе Иисусе. Надеюсь, что во время этой радиобеседы Божья благодать коснулась и вас. Всего вам наилучшего, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.